Ставали снаряды, почувствовали спады, я кипал, я прошарен, иначе солнце палит. Стакани дам хни, пиздеваемо горячий, а на сдачу сборик прокладаю, потому шляхом. Я памятаю ничего, это было с вечером, начинаю, чуть больше знает, и звучит тихо.

0: Dance. MFM. Dance Hit Radio.
1: Мы на баре, разрываем утышу. Я до завтра залышу, сапог и тишусь. Я усею тут, в своих выбрах.